0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier ist der Leipziger Allerlei. Dieses Durcheinander, das mag ich.